Знаешь, что я еще скажу? Вивала рок-н-ролл! Вивала ви! Вивала заги! Я сам иначе, граждан Загреба.